0: Тюмени 6 часов.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов. Облачно. В течение дня прогнозируется небольшой дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Тюмени 9 часов.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов. Облачно. В течение дня прогнозируется небольшой дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
5: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
6: Grand роскошный, Float плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи.

Тюмени 10:00. Впереди только безудержный отдых, и скоро расскажу, где учат пузо чесить и что это вообще такое. Но сначала музыка. Впереди Юлианна Караулова с приятной темой «Ты не такой», но сначала Хейден.

На Красной Армии южнокорейская звездочка Сонми с пластинкой «Синикала». Я, как обещала, рассказываю. Сейчас большую популярность набирают бесплатные клубы, в которых учат пузо чесить. Суть мероприятия максимально простая. Люди собираются в парках, под открытым небом, ложатся на пледы и часами ничего не делают. Идею придумала психолог после многих лет работы с выгоревшими людьми. И кажется, ничего особенного, да? Но в действительности это именно тот отдых, который нужен от вот этого бешеного ритма жизни. Поэтому, дорогие дамы,

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Magnetic с песней The Best. Послушаем эту новинку полностью уже через две с небольшим.
2: Реклама.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите Паруса в 2GIS Тюмень.
2: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть немного уязвимо.

0: номеру 1.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Только что классная коллаба Анна Асти и Дима Билан на Красной Армии с темой «Эпилог». В продолжении этого субботнего утра далее нас ждет, не дождется, вещица из прошлого, песня «Crazy».

0: Реклама.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+.
5: У Геоспорт день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и РВЕ скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
8: 66-25-16.
9: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

времени 11:00. Погнали в новый час. Впереди много хитов из ближайших нам звонки. С классной темой рискую. Но сначала клубный подгон Тукаразон от Пнау и Заварнин.

только что Мия Бойко на Красной Армии с песней «Экспонат», но у нас тоже есть чем похвастаться. Это не один единственный экспонат, а целый парад экспонатов, а точнее красных машин. Принять участие в параде может любой желающий, у кого

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Выходи гулять! Тут классный двор!
2: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
5: Диджей Маршмеллоу, Portugal's

0: Сайто – квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
1: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ-02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшее время. Сегодня в Кулига-парке встречаемся на ежегодном федеральном автомобильном фестивале «Планквиль». Хедлайнеры мероприятия – Go Arthur, Vitti Matanga, Peggy Hilton, Ageism. Заряжаемся летним вайбом и наслаждаемся красивыми видами вместе. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте. Категория 0+. Ну а все любители спорта, встречайте фестиваль Iron Star. Тематическая пробежка на 5 верст пройдет в экопарке за Тюменском, а на набережной Туры запланированы беговые дисциплины для мужчин, женщин и детей. Активности и развлечения для всей семьи гарантированы. Также в Тюменском драмтеатре в 18:00 идем на постановку «Пиковая дама». Это одна из самых знаменитых пьес Фридриха Шиллера «Мария Стюарт». Роковая драма – история двух королев, двух женщин, оказавшихся в тюрьме мужского мира. Категория 16+. Уже завтра, в воскресенье, в 12:00 идем на удивительное представление «Песчаная сказка» в Тюменский государственный цирк. Это уникальный цирковой театрализированный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный джин и его волшебная лампа в считанные секунды переместят в мир загадочных тайн чарующего Востока. Категория 0+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут знаменитую пьесу «Вишневый сад». Это спектакль о том, как трудно повзрослеть, даже когда тебе за 40. О том, как семейные предания, общие тайны и детские воспоминания становятся и опорой, и ловушкой. Категория 16+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». Нуар – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Послушаем полностью уже через две с небольшим.
1: Реклама. Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Fluat. 2,5 часа флуатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Fluat. Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Grand роскошный, Fluat плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Хочется вкусного кофе? Заходите в Паруса. Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. Паруса. Ориентир на вкус. Ищите Паруса в Яндекс.Картах.
7: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей. Галамарт.
8: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на «додопицца.ру». Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев».

на Красной Армии Lily Wood and the Pricks с приятной пластинкой Player and See в танцевальном ремиксе от Робина Шульца, а также множество танцевальных ремиксов ждет нас сегодня в 21.00, когда здесь на Красной Армии стартует дэн-шоу «Партизан», а «Партизан» — это только лучшие танцевальные хиты. И, конечно, новинки танцпола подойдет абсолютно под любое мероприятие, какое бы ты ни запланировал на этот субботний вечер. Ну а мы далее продолжим это субботнее утро в компании диджея Лока и Халида.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
4: Застройщик ООСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
5: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля настольный вентилятор всего за 299 рублей.
6: Галамарт.
7: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Сьогодні 12.00. А мы движемся далее, прямо по курсу Маклемор, Райан Льюис и Рэй Делтон с классной темой «Can't Hold Us» сразу после «Майами Шейли» с темой на малину.

Филатов и Кэра с многообещающей пластинкой «Счастье есть». Ну, мы тоже своего рода в счастливом положении. Все потому, что выходные на дворе, суббота в самом разгаре. Помимо прочего, сегодня также отмечается день отдыха от праздников. Ну, предлагают отметить. Событие яркое, и будем это делать в компании только ярких хитов. Впереди мощный саунд от Зейна, песня «Die for me». И прямо сейчас пятая строчка главного тюменского чарта выборка «Don't wanna go home» от «Медузы» и Генрика Мамиля.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 23 градуса тепла, пасмурно, ветер слабый с порывами до 12 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 22 и небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очередная новинка, на этот раз от диджея Годжа, песня «Мичико». А также ждем афишу мероприятий на сегодня уже через одну минуту.
0: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
7: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшее время. Сегодня в Кулига-парке встречаемся на ежегодном федеральном автомобильном фестивале «Планквиль». Хедлайнеры мероприятия – GoArthur, Витя Матанга, Пегги Хилтон, Эйджизм. Заряжаемся летним вайбом и наслаждаемся красивыми видами вместе. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте. Категория 0+. Ну а все любители спорта, встречайте фестиваль Iron Star. Тематическая пробежка на 5 верст пройдет в экопарке за Тюменском, а на набережной Туры запланированы беговые дисциплины для мужчин, женщин и детей. Активности и развлечения для всей семьи гарантированы. Также в Тюменском драмтеатре в 18:00 идем на постановку «Пиковая дама». Это одна из самых знаменитых пьес Фридриха Шиллера «Мария Стюарт». Роковая драма – история двух королев, двух женщин, оказавшихся в тюрьме мужского мира. Категория 16+. Уже завтра, в воскресенье, в 12:00 идем на удивительное представление «Песчаная сказка» в Тюменский государственный цирк. Это уникальный цирковой театрализированный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный джин и его волшебная лампа в считанные секунды переместят в мир загадочных тайн чарующего Востока. Категория 0+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут знаменитую пьесу «Вишневый сад». Это спектакль о том, как трудно повзрослеть, даже когда тебе за 40. О том, как семейные предания, общие тайны и детские воспоминания становятся и опорой, и ловушкой. Категория 16+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42 51 41. Действует на ограниченный пул квартир до 30 ноября.

0: пассажиры. Звоните 45-55-55.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: «Дом» начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
4: Отремонтируйте стекло в моей машине.
5: Какой у вас автомобиль?
4: Красный.
5: Конечно, заменим.
6: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Хито – квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
1: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОСЗ-02. Декларация на сайте наш.рф.

0: метров. Первый этаж.
1: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить, пора действовать.
7: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /dom.rfbank.ru, в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
11: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Мягкая декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Сегодня 13.00. Энергично и с хорошим настроением мы продвигаемся далее, где нас уже ждет Мона с классной вещицей Йордан сразу после Dave и Teams.

с большущим хитом Young and Beautiful в ремиксе от Кельвина Харриса в продолжении этого выходного дня. И вот свет увидел последний, финальный трейлер «Одиссею» от Кристофера Нолана. И на сервисах он получил больше дизлайков.

0: и появятся они буквально через одну минуту.
1: Реклама.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. А «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
3: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет! Это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшее время. Сегодня в Кулига-парке встречаемся на ежегодном федеральном автомобильном фестивале «Планквиль». Хедлайнеры мероприятия – Гоартур, Витя Матанга, Пегги Хилтон, Эйджизм. Заряжаемся летним вайбом и наслаждаемся красивыми видами вместе. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте. Категория 0+. Ну а все любители спорта, встречайте фестиваль Iron Star. Тематическая пробежка на 5 верст пройдет в экопарке за Тюменском, а на набережной Туры запланированы беговые дисциплины для мужчин, женщин и детей. Активности и развлечения для всей семьи гарантированы. Также в Тюменском драмтеатре в 18:00 идем на постановку «Пиковая дама». Это одна из самых знаменитых пьес Фридриха Шиллера «Мария Стюарт». Роковая драма – история двух королев, двух женщин, оказавшихся в тюрьме мужского мира. Категория 16+. Уже завтра, в воскресенье, в 12:00 идем на удивительное представление «Песчаная сказка» в Тюменский государственный цирк. Это уникальный цирковой театрализированный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Сказочный джин и его волшебная лампа в считанные секунды переместят в мир загадочных тайн чарующего Востока. Категория 0+. В 18:00 в Тюменском драмтеатре покажут знаменитую пьесу «Вишневый сад». Это спектакль о том, как трудно повзрослеть, даже когда тебе за 40. О том, как семейные предания, общие тайны и детские воспоминания становятся и опорой, и ловушкой. Категория 16+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно увидеть в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.
4: Ты думал, все понарошку,

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 21 градус тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером также плюс 19 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и до 18 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пилаты ВКРС с пластинкой «Среди счастливых людей».

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста. Медицинский.

0: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля стеклянные стаканы в ассортименте от 99 рублей. Галамарт.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Будьте мені 14.00. А мы движемся далее прямо по курсу Алекс Уорренс.

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшими минуты.
1: Реклама.
2: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и РВЕ скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
3: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. «Аталан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
4: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
5: «Дом» начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
7: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
10: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
11: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
13: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, пасмурно, ветер слабый, с порывами до 12 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 22 и ожидается небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоны для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. Балу – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Tame Impala и Дженни с пластинкой «Дракула».

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.

0: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
1: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
0: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
1: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

лирическая история кассеты. В продолжении этого субботнего дня далее послушаем вещицу из прошлого. Unstoppable. Большущий хит от певицы Sia. И прямо сейчас Dive Into Me от диджея Лока и Халида. Это Красная Армия. Всем классного настроения и отличного

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
2: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
1: А ты умеешь?
2: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68 20 86. 68 20 86.

0: метров. Первый этаж.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Только что диджей Air Free Hub и Ина с пластинкой I'll Be Waiting завершают этот час. Далее за музыку, за настроение, за вечер субботы отвечает Дарика Русакова. Здравствуй.
1: Привет. Я расскажу о том, как почесать спинку незнакомцу и получить за это деньги. Вот такой вот невероятный
0: интересно.
1: У меня заход.
0: Интересно,
1: да.
0: Интересно.
1: Тебе желаю хорошего дня.
0: Тебе хорошего эфира. Пока.
1: Пока. В Тюмени 15.00. Ну, а в плане музыки здесь интриги никакой, все как на ладони. Впереди Альфа и Манучао, Мэми Пьяча. Прямо сейчас моя Мишель на малиновой луне.

На Красной Армии Кэти Перри с темой Hot and Cold, то есть ты то холодный, то горячий. Но я расскажу о людях, которые делятся исключительно теплом. В США набирает обороты новая услуга, немного, возможно, странная, но тем не менее, это почесывание спинки. В стране открываются десятки студий, где за деньги клиентам чешут голову, руки, ноги и спины длинными коготками. Цены варьируются от 15 до 130 долларов за час. Владельцы сервисов уверяют, что такие процедуры помогают снять стресс, расслабиться и улучшить общее состояние. Что ж, классный стартап. Я думаю, что девочки, которые тратят огромные деньги на маникюр, смогут по-любому отбиться. Еще больше классных историй расскажу тебе далее, но сначала послушаем Анну Асти «Плачу на техно», а до этого Джонни Федук «Лето на Красной Армии».

0: Реклама.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. «Аталан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
7: Застройщик ООСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарова парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 25, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Вечером плюс 22 и небольшой дождь. Ночью плюс 18, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди ламповый трек «Феникса» от Marshmello и «Portugal the Man». Расскажу про, пожалуй, главное событие этого лета. Не пропусти.
0: Реклама.
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
11: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
12: Скажи 3300.
13: Не, я знаю этот прикол.
12: Ну скажи.
13: 3300.
12: Почисти рот у гигиениста.
14: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

армии привет из прошлого. Это грибы, тает лед. Да, было действительно круто, прекрасное время, но давай не будем застревать надолго в прошлом, давай посмотрим в ближайшее будущее, а там у нас буквально совсем скоро, 25 июля, состоится парад красных машин, самое большое, самое масштабное событие, которое мы устраиваем ежегодно, и это будет уже 9-й раз. Чтобы участвовать в параде красных машин, нужно, соответственно, иметь красную машину, либо мотоцикл, возможно, это будет автобус, возможно, это будет трактор, и пожарные машины тоже к нам перейдут. Периодически заглядывают, поэтому заходи в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия» и следи за обновлениями. Вот-вот там появится форма для регистрации. Ну и, соответственно, зачем это нужно? Ну, во-первых, чтобы поучаствовать в чем-то действительно масштабном. Во-вторых, чтобы поставить рекорд очередной Тюмени.

классно будет, весело. Ждем тебя обязательно. И всем своим друзьям расскажи, у которых есть красная машина, либо мотоцикл. Далее, ну, тоже можно сказать, машина в фанк-музыке. Это Bruno Mars. Услышим его историю «I Just Might» сразу после «Ужели и Сольта» «Jamaican» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что новенькое. Temper City, Self Away. Всего 2,5 минуты эти кайфы в твоих динамиках.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
2: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
4: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%.
3: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

приветливости, мои кайфушники, фестивальщики. Ну что, вы заметили, что первый месяц лета уже позади? Настоятельно рекомендую эти два предстоящих провести так, чтобы было что вспомнить, да еще и с таким наслаждением. Для поднятия нашего настроения на эти выходные я приготовил плейлист из 20 лучших хитов недели. Они уже ожидают своего выхода. Но прежде попрощаемся с теми, кто вылетел из списка лучших. Это Ваня Дмитриенко с работой «Ртуть» был 12 недель с нами.

0: Вот он, летний приятный хит, который задает непринужденное настроение. Под него у меня появляется желание пить розе на террасе с друзьями, где разговоры становятся чуть-чуть громче, а смех становится заразительнее для абсолютно всех рядом сидящих. Вы поднимаете бокалы за предстоящий вечер. Этот вайб украшает Russian и Rao Alejandro, Pongo. И когда вы предвкушаете сегодняшний вечер, в этот момент врывается Tiesto и Brianna Grace, Beautiful Places.
1: 19 место.

0: Еще одна новинка на этой неделе – это Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Это точно про нас. Ну а прямо сейчас хочу вам рассказать новости, музыкальные новости, которые врываются в эфир.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Байопик о легендарном певце Майкла Джексоне, который называется «Майкл», собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате и официально стал самым кассовым биографическим фильмом в истории, сместив с первой строчки «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. ВК «Музыка» и «Лайфстайл» издания «Минфлоу» провели исследование и выяснили, какую роль играет музыка в дачном отдыхе у россиян. В опросе приняли участие более 2000 респондентов и в возрасте от 18 до 45 разных регионов России, которые рассматривают отдых на даче как один из вариантов летнего досуга. Без музыки отдых за городом кажется неполноценным большинству россиян. 77% уверены, что без нее дача становится менее атмосферной, с чем я соглашаюсь прямо сейчас. Оказалось, что музыка давно является неотъемлемой частью загородной жизни. 52% опрошенных включают музыку на фоне. На втором месте радио, ну а на третьем это разговоры родственников и друзей. Среди популярных артистов начало лета чаще всего слушают Басту – 25%. Айс Гергерта слушает 20%. Мияги и Эншпиль слушают 19%. Макана – 17%. Гуфа – 11%. И Джейкон – 6%. Самым популярным музыкальным жанром для загородного отдыха оказался поп. Его выбрали 47% респондентов. Следом идут рэп и хип-хоп, это 26%. Рок немножко набрал 14%, ну а также лоу-фай и чилл-музыка, это 10%. Оставшие 3% разделили другие направления. Так, вот прямо сейчас, после этой рубрики новостей, мы возвращаемся куда? Правильно, в наш плейлист.
1: 17 место.

выходной врывается настроение вечером. Музыка, от которой нас мысленно отправляет в какой-то музыкальный фестиваль, где ты в компании друзей, и тебе хочется, чтобы эта ночь точно не заканчивалась. Это Хугель из Сольта, Джамайка, бам-бам-бам. Невероятная работа на 15-й строчке в главном тюменском чарте «Выборка».

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ООСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
8: После паузы мы возвращаемся к нашему плейлисту, и на очереди номер 14 Леди Гага и Доичи Runaway.

0: который 11 недель в главном чеченском чарте «Выборка» и с 9 строчки опустился на 13 место. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. «Broken Strings». Ну а на позицию выше работа поднялась одна. Это совместка Егора Крида, Артик и Асти, «Карма». Встречайте.
1: 12 место.

0: И уже Миа Бойко с работой «Экспонат» успела подняться на 10-ю строчку. Сможет ли она добраться до топ-3? Ну, если да, то покажет, конечно же, время. И, естественно, только ваша поддержка на сайте redarmy.fm.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 26, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Вечером плюс 23, ожидается небольшой дождь, ночью плюс 18 и никаких осадков.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
5: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
8: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
6: Это середина нашего плейлиста, и сейчас звучит уже первые ноты мощного и стильного хита от Биби Рекса и Faithless. New Religion. Давайте кайфанем под него.

0: еще не попал, к сожалению, к моему туда, но, скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе. Это Тэм Импала и Дженни. И работа называется «Дракула». Ну, давайте дождемся следующих выходных и посмотрим, будут ли ребята в этом списке, в списке лучших топ-3. Ну, а кто сегодня после короткой паузы?
1: Реклама.

0: первый этаж.
1: Она заказывает ролл пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
0: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Галамарт. Суперцена.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОС, ЗПСФ, ЗОЧИ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
11: Это топ-3 в главном тюменском чарте Выборка. Лучшие из лучших. Самый главный десерт нашего вечера. И начнем мы, конечно же, с бронзы. Встречайте, Медуза и Генрик Камомили. Don't wanna go home.
12: Третье место.

Это абсолютный хит этого лета. Спустя годы мы будем с вами вспоминать лето 2026 и наслаждаться воспоминаниями о том, как мы круто проводили время с друзьями, как мы танцевали на открытом воздухе и уже поздним утром возвращались домой, а кто-то с туфельками в руках под смех подружек. Узнали себя? Ну, если нет, ну трек-то точно вы узнали. Это Баиндия, Хачо и Мод Шаде. Номер 2 в главном чеменском чарте выборка. После того, как я объявлю весь список нашей двадцатки, я, конечно же, представлю вам главный хит этой недели. Поехали. Номер 20 – это новинка Russian Rao Alejandro и Whiskey Tpongo. На 19 строчке Тиеста и Брюана Грейс «Beautiful Places». Еще одна классная новинка под номером 18 – Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». С 13 на 17 место резко падает Зейн с работой «Die for me». Под номером 16 – это Кумс и Теофилиус Лондон «Galaxy». С 19 на 15 место за неделю поднимается Хугель и Сальто, Джамайка. 14 – это Леди Гага и Дойчи, Runaway. Под номером 13 на этой неделе Алла Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, Broken Strings. 12 – это Егор Крид и Артик и Асти, «Карма». Одиннадцатое место – Анотер и 54 Ультра, «Talk to you». Десятое место – это Мия Бойко, «Экспонат». Под номером 9 – Биби Рекса и Faithless, «New Religion». Восьмая строчка. Teddy Swims. Mr. Know It All. Седьмое место. Это Беовульф. Феникс. Шесть. Зиверт. Газ. Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Боб Синглер и Кайза с работой «I Can't Wait» на этой неделе на пятой строчке.

Третье место. Медуза и Генри Камомили. Don't wanna go home. Два. Это By India. Хчо и Мод. Шаде. Ну и главный хит этого уикенда встречаете. BTS. Swim.

Вокруг нас, что бы ни происходило, помни, что этот вечер мы с тобой уже точно никогда не вернем и не повторим. Поэтому проведи его в самом лучшем виде, чтобы было что вспомнить. Причем приятно и с улыбкой, конечно же, на лице. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.

Диджей Годжа с чувственным треком «Мичико». Продолжаем этот уикенд в компании лучших исполнителей, которые, кстати, могут стать к тебе еще ближе, оказаться буквально на расстоянии вытянутой руки или одного клика. Для этого нужно скачать наше приложение. Заходи в Google Play или App Store, вводи там «Красная армия», находи приложение с нашей фирменной звездочкой, кепкой и просто нажимай «Play».

Лови, в общем, такой лайфхак. Я думаю, что он обязательно пригодится этим летом. Ну, а что же касается летнего настроя, это к Джонасу Блю и My Life, Edge of Design. На очередь

0: Реклама.
1: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
6: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Супер цена в «Галамарт». С 1 по 15 июля погружной блендер всего за 999 рублей. «Галамарт».
8: Скажи 3300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла. Термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
13: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
14: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
13: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
14: «Додо».
15: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 24, ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Ночью до плюс 18, осадков не ожидается. Завтра утром плюс 22 и тоже без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Another 54 Ultra Talk to You.

0: Еще ты можешь черпать новинки. Расскажу уже совсем скоро.
1: Реклама. Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
2: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
3: Grand роскошный, Float плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Закрытый двор-парк без машин, сквер и фонтан рядом, а «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
6: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69 35 00. 69 35 00. Кафе «Березка», Червичевский тракт

0: Там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

Красной армии «My Love» от Джастина Тимберлейка. Впереди еще много приветов из прошлого, горячих хитов и многообещающих новинок. И да, что касается новинок, ты всегда можешь найти самые свежие песни недели в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». Заодно вступай и будешь в числе первых узнавать о наших движухах. Сейчас, например, мы собираем заявки на парад красных машин. В этой же группе ты найдешь форму, которую нужно заполнить, если желаешь участвовать. В общем, эта группа незаменима, и я уверена, что в твоей ленте новостей она будет одной из самых ярких. Что же касается музыки впереди, Avalon Rockstan, Vertigo. Встретим этих модных диджеев сразу после Егора Крида, Артика и Асти. Тема «Карма».

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
11: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

Тюмени 18 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про новую классную локацию для отдыха тюменцев, но сначала послушаем парочку отличных песен. Не переключайся.

Только что на Красной Армии была Ava Max с темой Kill It Queen в Тюмени 18 часов 8 минут. Как и обещала, рассказываю про новое пространство для отдыха в нашем городе. И это... Да-да-да-дам! Комарово парк. В парке обустроили 11 тематических зон, скейт-площадку, футбольное поле и веревочный городок. Самое замечательное то, что концепция площадки создавалась вместе с горожанами с учетом их предложений. Официальное открытие состоится 18 июля, это мы очень ждем. Тогда, надеюсь, разгрузится Гилевская роща и Затюменский парк.

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42 51 41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
4: Медицинский центр М+, Веропыту.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
2: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
7: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Деньги, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
11: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, местами идет небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Ночь пройдет без осадков, завтра днем до плюс 27, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь отметится Russian Whiskey, снежной пластинкой Япон.

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры, кладовая в подарок. Звоните 42 51 41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30 июня 2026 года. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
3: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
4: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Секвойя парк, веревочный парк, один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Красноармейц Зиверт с темы «Газ». Ну, а 25 июля будем газовать всем городом, потому как именно в этот день парад красных машин откроет празднование 400-летия. 440-летия Тюмени. Гостей ждут розыгрыши подарков, интерактивные зоны от локальных брендов и та самая красноармейская атмосфера, ради которой уже не первый год наши слушатели приходят с семьями и компаниями и специально покупают красные авто. Да, если у тебя есть красная машина или мотоцикл, успевай подать заявку до 22 июля. Форму ты найдешь в нашей группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. Покажем, двигаемся далее. В эту субботу двигаем с кайфом, послушаем Maroon 5 и Кристину Агилеру «Moves Like Jagger». Далее, прямо сейчас, с нами команда BTS «Swim».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Добавит романтики группа «Майя Мишель» с темой «На малиновой луне». Красиво будем двигаться дальше. Оставайся рядом.
2: Реклама. Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
4: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что у них есть что-то сексуальное.
5: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Тюмени 8. Нет, еще 7. В Тюмени 7 вечера. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как сейчас модно смотреть ужастики. Но пока поставлю много модных треков. Не переключайся.

На «Красной армии Джонни» его эйфория. Интересное, конечно, чувство эйфории. Хотелось бы его испытывать почаще, да? Однако далее речь пойдет о совсем другом чувстве. Это страх, а о том, как его умножить. Это для любителей острых ощущений и тех, кому нравится смотреть ужастики. Ну, или для тех, кто просто хочет попробовать что-нибудь новое. Берешь ноутбук, берешь с собой своего друга, подругу, вторую половину. Главное, наверное, чтобы этому человеку уже было 18, ну, или 16, отправляетесь в лес, берете какую-нибудь еду с собой на всякий случай, ставите этот ноутбук на пенечек и включаете какой-нибудь ужасно страшный фильм. Блогеры подтверждают, что чувство страха увеличивается просто во много раз и ни с чем не сравнится именно такой просмотр кино. Но лично я хорроры люблю, поэтому мне прям понравилась такая идея. Ну, а если это совсем не про тебя, то, ну, не знаю, можно поэкспериментировать, конечно, посмотреть, например, ром-ком «Ночью в лесу». Мне кажется, любой фильм «Ночью в лесу» будет страшным. Дальше, что послушать, подскажу. Клан Карусел, Райта, до этого «Where Us Must Live in a World Without You». Это «Красная армия».

0: ходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Ночь пройдет без осадков при плюс 18, завтра днем плюс 27, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топчик от Тейм Импала и Дженни «Дракула». Лови этот невероятный саунд менее чем через 2 минутки.
0: Реклама.
2: «Дом» начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка», ваш гастрономический роман.
10: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
11: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 89.

Что было трио «Медуза» с классной историей «Don't Wanna Go Home». А если тебе хочется еще больше танцевальной музыки, то точно нужно подключаться в 9 вечера. В это время стартует шоу «Партизан». Это дэнс-микс, который поможет тебе как следует отдохнуть, где бы ты ни находился или не находилась. Даже если дома, нас можно включать через умную колонку и танцевать от души. Пока же у нас впереди самые разные музыкальные стили и жанры. Например, на очереди «Хаус» от Леди Гаги и Доучи. А прямо сейчас с нами поп-группа «Айова» и... Простая песня на Красной Армии.

0: Вайн. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди роскошный саунд от AVE, Meet in the Dark. Заценим этот восходящий хит через 2 минутки. Будь рядом.
2: Реклама.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.

0: Стоматология «Сердце Сибири». Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить, пора действовать.
4: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Тюмени 20:00. Мяу, на связи Даша Русакова. Мы продолжаем этот уикенд в компании самых крутых исполнителей. Впереди дискотека Варева Намур, Кукла. Но прямо сейчас Миша Миллер. Хей, на-на-на.

На Красной Армии Broken Strings от Алана Уокера, Изабель Мелкман и Кэтрин О'Райан только что в Тюмени 20 часов и почти уже 8 минут подъехал рейтинг самых популярных в России собачьих пород. На третьем месте оказали чихуахуа, на втором немецкий шпиц, а на первом та-да-да-дам, корги. Кинологи объясняют популярность корги тем, что это идеальные компаньоны, они могут жить в квартирах и внешность у них более чем узнаваемая. Да, по-моему, корги невероятно милые. Я тут шла по улице за одним таким, и у него попа шерстяная, она виляла так вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. Мое закаленное кошачьим равнодушием сердце даже немножечко потаяло. Но независимо от того, кого ты любишь, кошек, собак, а может быть змей или попугайчиков, или всех сразу, музыка будет сейчас для всех без исключения.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди уютная история лета от Джонни и Федука. Вот так красиво продолжим этот вечер. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Джинглы, подкасты, рекламы в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляций, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
7: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
8: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
9: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
10: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
11: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Впереди, по данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, местами небольшой дождь. Предстоящая ночь пройдет без осадков при плюс 18, завтра днем плюс 27, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди хайповая тема экспертов.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Дима Билан и Анна Асти с темой «Эпилог». «Эпилог», если не ошибаюсь, это заключительная часть истории. Но история с парадом красных машин 2025 только начинается. Буквально вчера мы открыли регистрацию для обладателей красных авто или мотоциклов. Ее можно найти в группе ВКонтакте. И вот-вот начнем раскрывать подробности праздничной программы. Она будет

Differences.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Sequoia Park. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Park.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Армении 3 часа.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?